0: avond bij Oost.
1: Radio Oost. Amerikaanse firma Transceptor Technology... приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».